0: чекаю да ну е 18:38.
1: Порядки на ваших колях. Последная записка сужена.
2: 44:28. 26.
3: 4:56. 4:56.
1: 60.